0: Energy FM. Sunetul are sens.
1: Вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь, движение.